0: Gazeta Night.
1: Boa noite.
2: Если идет, то не пользуйтесь никакой деньги.